0: Аз тумк вави.
1: Фале, атена, фале. Апа кама нефа не дид, кива, са ти... А ти димаш на ван там даза на, зо фане фане не дидзо, каде мян цун вога малагаш, дето, зе манан зо и фиди, а тука и фиди.
2: Тена фамурна на асане, цвен фанзакана на дамурна на асе, фа не сектора приве, но ато зи мотивенази, а руванизи, менази на тиру, менази на лалана, а то ли тверна, ето на ро, селе заватраита, симандея ратан. Тунгав на роте Мадагаскара, фамистан малала катия, де то на ета фитрон, тануан, тируан, лалан. Ео ванзе сектора приве, манде, де мандели фифан нанан. Мана на таке фамнюа, зук бева, зима тавра, ай ниу. Зан манага на жинзан, айк сан.
3: Зазан кай нанайта, вони татато, тен цфату мамбана на рео, атомни телевизион на Малагас, тук на царай нисти, тук на амбуар нисти, сте ти фатато, фа майкю нисти, тена май нисти. Ари, я на рео, ам сера сер, телевизион на Малагас, на радио, пиранен, но тена, тук на край фаптана, во вома кани вога. Фатена миси миси ва, улла тена цимала ла корна тене, а кайкян на ле комюн, сати лала на тена зисен татере на тапак, миско долис. Те зем матунга ве, манир кюара манирелу, патена ва царайн, ар минуна ро ава, уавя руланя. Те зем матунга ве, ти телевизион на Малагасти, ти не ток волу лара налу, ба афаню ла ретла, ситека, вовова маен технологи, вовова мтанг.
0: Шота тумкула, шота тумкував.